Это радио «Компас-ФМ».

любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 28 градусов. В Витебске и Минске будет облачно и до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 28 градусов. В Витебске и Минске будет облачно и до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве ожидаются кратковременные осадки, возможен небольшой ветер. Воздух прогреется до 28 градусов. В Витебске и Минске будет облачно и до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.b.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств в минувший вторник, пишет Белта. Их президенту вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, а также Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государства глобального большинства, а входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Также им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата и незаконных санкций. И Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства, подчеркнул глава государства. Тем временем размеры государственных пособий для семей, воспитывающих детей, увеличились с 1 августа, пишет Белта. Теперь при рождении первого ребенка выплата составит 5303 рубля 70 копеек. При появлении второго и последующих детей сумма будет 7425 рублей 18 копеек. Также вырос и бюджет прожиточного минимума. Теперь он составит 530 рублей 37 копеек. Эта величина будет действовать до 31 октября. Напомню, от этого показателя зависят размеры социальных пенсий, пособий и других выплат. А еще уборочная кампания продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, военные комиссары Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей посещают в них сельхозпредприятия, реализуя поручение президента Александра Лукашенко. На местах они смотрят за ходом уборочной в полях, общаются с трудовыми коллективами и руководителями хозяйств. Особое внимание военные комиссары уделяют организации труда и соблюдению трудовой дисциплины и предупреждают о последствиях недобросовестной работы. Также офицеры проверяют условия жизни и быта военнослужащих, которые оказывают помощь аграриям. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. В Витебске такая же температура, но ожидается небольшой дождь. Завтра днем в Минске и Витебске будет облачно и до 26 градусов тепла. Но в Могилеве может быть немного ветрено и небольшой дождь и до плюс 28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про брокколи. Вы узнаете, почему ее называли итальянской спаржей, чем она полезна и кому не стоит включать ее в рацион.
0: «Здоровый день».
1: Первыми на брокколи обратили внимание жители Италии, поэтому во всем мире ее называли итальянской спаржей. Сами же итальянцы называли ее в честь внешнего вида, который напоминает раскидистые ветви дерева, что по-итальянски звучит как брокко. В то время не было сложных химико-биологических лабораторий, чтобы ответить на вопросы о полезности этого овоща. Однако еще тогда люди заметили, что от нее повышается выносливость человека. У людей, которые много работали физически, мышцы восстанавливались быстрее. Связано это с содержанием большого количества рибофлавина, который относится к витаминам группы В. Это вещество помогает правильно усваиваться белкам, жирам и углеводам. Также он положительно влияет на зрение и здоровье ногтей и волос. Богато брокколи и витамином А. Его там больше, чем в любой другой капусте. Он полезен для зрения, активно участвует в укреплении иммунной системы, необходим для сохранения молодости клеток и формирования новых. Тиамин или витамин В1 важен для нервной системы и нормализует работу сердца. По данным результатов исследований Американского университета Джона Хопкинса, брокколи улучшает когнитивные функции мозга, снижает риск заболеваний шизофренией и аутизмом, а также снимает обострение уже развитой болезни. За эти свойства отвечает необычное вещество сульфорафан. Хорош этот вид капусты и для профилактики онкологических заболеваний благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Для женщин брокколи особенно полезно. Целый комплекс из бета-каротина, калия, селена, а также цинка и некоторых аминокислот удаляют лишний эстроген, предупреждая развитие рака груди. Клетчатка, содержащаяся в овоще, кроме благотворного влияния на пищеварительную систему, выводит из крови плохой холестерин и, конечно, токсины и шлаки. Конечно, как и многие дары природы, брокколи богата самыми разными витаминами. Основные мы узнали, но не нужно забывать, что некоторые вещества могут нанести вред людям, страдающим от гипотиреоза, язвы желудка или расстройства кишечника. Несмотря на то, что клетчатка в брокколи работает мягко, она может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота. В остальном брокколи имеет очень мало противопоказаний и много пользы. Главное – знать меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM. 102.5 в Минске. Сайт Компас.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест в минувший четверг, пишет Белта. Во время визита на электроламповый завод глава государства отметил благоприятную экономическую ситуацию, которая позволяет предприятию успешно конкурировать на рынке. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых условий для достижения этой цели. Во-первых, необходимо завершить модернизацию производства, максимально автоматизировать и роботизировать процессы. Во-вторых, важно наладить взаимовыгодное сотрудничество как на региональном, так и на национальных уровнях. Также президент подчеркнул важность увеличения локализации производства. Еще одним требованием стало недопущение некачественной продукции на отечественный рынок. Кроме того, Александр Лукашенко предложил активно искать инвестпроекты для развития существующих производств. По его словам, если на предприятии уже есть рабочие места и достойная заработная плата, создание нового производства может быть нецелесообразным. Вместо этого следует обновлять и модернизировать уже существующие предприятия. В пример он привел реконструкцию Нарочанского участка первого Минского молокозавода в рамках программы «Один район, один проект». Тем временем в национальном аэропорту Минск появится новая автостоянка. Она рассчитана более чем на 880 машиномест, пишут Минск Новости. Места на парковке распределят следующим образом: свыше 500 для посетителей аэропорта, около 350 для служебного транспорта и еще 6 мест выделят для людей с ограниченными возможностями. Сейчас там идут строительные работы. Кроме того, там приведут в порядок пешеходные зоны, уберут перепады высот в местах, где тротуары пересекаются с проезжей частью. Дорожки и тротуары для безопасности покроют твердым и нескользким материалом. А еще начальник генерального штаба Павел Муравейко побывал с рабочим визитом в Пакистане на этой неделе, рассказали в Минобороны. Во время поездки он встретился с командующим военно-воздушных сил Пакистана, главным маршалом авиации Захиром Ахмадом Бабаром Ситху. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере. Кроме того, в рамках визита начальник генштаба посетил предприятие пакистанского военно-промышленного комплекса. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. В Витебске такая же температура, но ожидается небольшой дождь. Завтра днем в Минске и Витебске будет облачно и до 26 градусов тепла. Но в Могилеве может быть немного ветрено и небольшой дождь и до плюс 28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об отзывной компании BMW и игрушках Pop-It для водителей Volkswagen. Это автоновости на Компас FM. BMW объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет почти 750 тысяч автомобилей по всему миру из-за потенциальной проблемы со стартером. Суть проблемы кроется в его реле. Деталь склонна к перегреву, что может вызвать короткое замыкание и спровоцировать пожар. Соответственно, риск возгорания возникает исключительно при запуске двигателя автомобиля. Под сервисную акцию попадают машины, сошедшие с конвейера с 31 июля 2020 года по 26 февраля 2026 года. В список затронутых моделей вошли 3, 4, 5, 6 и 7 серии, кроссоверы X3, X4, X5, X6, X7, а также Roadster Z4. Из общего количества машин, которым требуется замена узла, около 320 тысяч находятся в США. Владельцам бесплатно заменят стартер после того, как они получат письменное уведомление. Также можно проверить свой автомобиль самостоятельно у официальных дилеров по ВИН-номеру.
1: Автоновости.
2: Немецкий автоконцерн Volkswagen запатентовал рулевое колесо со встроенным съемным антистресс-модулем. Соответствующую заявку одобрило немецкое патентное ведомство DPMA. Идея инженеров заключается в интеграции популярных фиджет-игрушек и тактильных элементов прямо в конструкцию автомобиля. Специальная панель расположена на тыльной стороне руля. Водитель может перебирать элементы пальцами, не отвлекаясь от дороги. Модуль включает в себя комбинацию элементов с разным звуковым и тактильным откликом, пластины с кликающим звуком, вращающиеся ролики и упругие резиновые вставки, работающие по принципу Pop-It, а также зоны с различной степенью шероховатости поверхности. Конструкция сделана съемной. Владельцы смогут легко менять или обновлять антистресс-панель по своему вкусу. Разработчики рассчитывают на психологический эффект. Привычные монотонные движения пальцами помогают сбросить напряжение в сложных дорожных ситуациях и сохранить концентрацию. О точных сроках появления этой опции в серийных моделях Volkswagen пока не сообщает. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил Березовский район в минувшую пятницу, пишет Белта. Ему подробно доложили о ходе уборочной кампании, а на поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч» показали опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. По отзывам чиновников и специалистов хозяйств, где использовался опытный образец, пресс-подборщик соответствует импортным аналогам. Уровень локализации опытной машины превышает 70%. Планируется, что после испытаний и доработки этот процент станет еще выше. Завершить испытания планируют в этом году, а в следующем изготовить опытную партию и запустить в серийное производство. Добавлю, агрегат предназначен для работы в различных условиях эксплуатации и способен прессовать кормовые и технические культуры. Тем временем министр обороны Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами по реализации поручений президента, связанных с уборочной кампанией, рассказали в оборонном ведомстве. Военкомы доложили о проделанной работе, проблемных вопросах и способах их решения. Министр поблагодарил их за работу, отметив 100% охват хозяйств. А еще он поручил продолжать взаимодействие с сельхозсектором и вести информационную работу с населением до конца уборочной кампании. Сейчас же военное ведомство совместно с местными властями прорабатывают алгоритмы призыва на сборы работников сельхозпредприятий, которые не исполняют свои обязанности по уборке урожая. Предложения будут представлены главе государства. А еще искусственный интеллект внедрят в школьную программу по информатике с 1 сентября, пишут Минск-Новости. Изучать нейросеть смогут ученики с 6 по 9 классы. Например, восьмиклассники будут учиться составлять запросы к искусственному интеллекту, проверять достоверность информации и обрабатывать тексты, аудио и видео. А в 9 классе школьники будут изучать применение нейросетей, осознанно использовать цифровые инструменты и критически анализировать результаты. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. В Витебске такая же температура, но ожидается небольшой дождь. Завтра днем в Минске и Витебске будет облачно и до 26 градусов тепла. Но в Могилеве может быть немного ветрено и небольшой дождь и до плюс 28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, зачем крупнейшие разработчики искусственного интеллекта массово скупают бумажные книги и почему опасные виды акул активно осваивают новые регионы планеты. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Разработчики систем искусственного интеллекта стали закупать миллионы бумажных книг, чтобы формировать из них массивы высококачественных данных для обучения своих ИИ-моделей. Как пишет издание Tom's Hardware, проблема в том, что в последние годы интернет заполнил некачественный и созданный искусственным интеллектом контент. Он загрязняет обучающие массивы. Из-за этого разработчики стали обращаться к печатным книгам, которые вышли до 2022 года. В частности, Anthropic, один из ведущих разработчиков, потратил несколько миллионов долларов на оцифровку бумажных источников для обучения своей модели Claude. По такому же пути пошли и другие техногиганты. Теперь на них подала в суд Ассоциация книгоиздателей США. Первая претензия – авторские права. За последние 4 года было оцифровано более 110 миллионов книг, и все они считаются пиратскими копиями. Вторая в том, что после сканирования издания уничтожаются. По словам истцов, ИИ действительно станет умнее, но ценная информация из бумажных носителей может быть потеряна для будущих поколений. Суммарно разработчики нейросетей выплатят штраф как минимум 1,5 миллиарда долларов каждый. Не уничтожать книги после сканирования пообещал только Илон Маск.
0: Дело техники.
1: Опасные для людей виды акул активно осваивают новые регионы планеты. Об этом рассказали американские биологи. По их словам, только за июль несколько раз закрывался популярный пляж Rockaway Beach в Нью-Йорке. Это происходило из-за приближения к нему больших белых акул, которые раньше там не обитали. С конца мая в этом районе заметили 23 особи. И это только часть глобального процесса. Такая же ситуация и в других районах планеты. Происходит это из-за быстрого нагрева мирового океана. Многие виды плохо переносят теплые воды и уходят туда, где прохладнее. Ученые рассматривают акул как источник опасности для людей далеко не в первую очередь. Человек не является естественной добычей. Гораздо большую опасность эти хищники представляют для местных экосистем, которые не приспособлены к такому соседству. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко отметил положительную динамику и неплохие перспективы в белорусско-американских отношениях. Об этом глава государства заявил во время встречи с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым на этой неделе, пишет Белта. Главной темой разговора стало нынешнее состояние двусторонних отношений. Так, несмотря на имеющийся интерес Беларуси в такой могущественной организации, как ООН, Александр Лукашенко все же выразил заинтересованность в отношениях со Штатами. Он подчеркнул, что белорусская сторона намерена и дальше придерживаться ранее избранного пути во взаимодействии с Америкой. Курса на порядочность, открытость и прозрачную позицию. Также речь шла о взаимодействии Беларуси и ООН. Президент отметил, что у него сложились дружеские отношения с действующим генеральным секретарем организации, и если тому понадобится поддержка, Беларусь обязательно ее окажет. Тем временем размер единовременной медпомощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 159 рублей 11 копеек, пишет Белта. Это соответствует 30% бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в органы по труду, занятости и соцзащите по месту жительства одного из родителей ребенка, а в Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Напомню, такую помощь предоставляют многодетным, независимо от дохода семьи, и перечисляют ее на базовый счет получателя. А еще День десантников и сил специальных операций отмечают в Беларуси сегодня, рассказали в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих и ветеранов. В поздравлении говорится, что славные традиции воинов-десантников бережно хранят и приумножают военнослужащие сил специальных операций современного динамично развивающегося рода войск, оснащенного новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники и экипировки. По его словам, армейская элита постоянно оттачивает мастерство и успешно совершенствует навыки решения специальных задач, чтобы надежно обеспечивать военную безопасность государства. Министр обороны пожелал здоровья и благополучия, оптимизма и дальнейшего приумножения традиций десантного братства на благо страны. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. В Витебске такая же температура, но ожидается небольшой дождь. Завтра днем в Минске и Витебске будет облачно и до 26 градусов тепла. Но в Могилеве может быть немного ветрено и небольшой дождь и до плюс 28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь мстила.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

радио «Компас-ФМ».

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. В Витебске такая же температура, но ожидается небольшой дождь. Завтра днем в Минске и Витебске будет облачно и до 26 градусов тепла. Но в Могилеве может быть немного ветрено и небольшой дождь и до плюс 28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: ясно.
1: Это радио Компас FM.
2: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: За окном.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.